0: The Sun Like Dracula. Бегуатсонс как Дракула. Это Тейм Импала и Джинни. Вообще, конечно, интересно, как бы Дракула жил в наше время, в 2026-м. Вот если бы, например, на собеседовании его спросили, почему решили поменять место работы, наверное, он бы ответил, что на предыдущем предприятии начали что-то подозревать. Да, больше хитов и больше музыки ждет нас далее. Джон Сами, Деволта и Джулия Чёрт, Shades of Blue, а также Тиесто и Брайан Грейс, Beautiful Places впереди. А ну и раз уж тему работы так немножечко коснулись, помню, что после нее можно классно отдохнуть вместе с летним вайбом здесь, на Европе Плюс.
1: Лето, музыка и никакой суеты. Это летний вайб на Европе Плюс.

так сказать, немного грустный, даже философский. Это Джон Саммит, The Vault и Julia Church, Shades of Blue. Прямо сейчас классные ребята заколабились. Такое нам точно по вкусу. Больше хитов и больше музыки ждет нас. Далее за хаус будут ответственны Келвин Харрис и Джей Зи. Послушаем Satisfy. Фолк поп представит Майкл Патрик Келли. Насладимся вещицей Beautiful Madness. А вот поп-рока нам отцепит Бенсон Бун. So I'm here for someone else. Также совсем скоро. Ну и напомню, что слушать радиостанцию номер один в России можно с помощью умной колонки. Все легко и просто. Говоришь ей «Включи Европу Плюс», и по щелчку пальцев происходит магия. Лучшие треки планеты включаются для тебя в ту же секунду. Попробуй.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Европа.

0: Дальше только хиты. 30 минут. Европа
1: плюс. Отбрасываем все лишнее, оставляем только суперхиты и получаем идеальный план на ближайшие полчаса. Впереди АВ с новинкой Meet Me in the Dark. Чуть раньше ловить градусы с историей на ресницах. А еще с нами Teddy Swim с суперхитом Mr. Know-It-All. Также в эти 30 минут только музыки. За твое внимание поборется группа AJR, Offenbach и многие другие. Ничего не пропусти.

0: Dance.ru. Больше хитов. Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет, в Москве 4 часа утра.

0: Так, прямо сейчас трек еще не успел дебютировать в нашем фирменном чарте Еврохит ТОП 40. Надеемся, в пятницу все случится. Голосуй на сайте europaplus.ru за этот трек или за любой другой понравившийся, чтобы при подведении итогов они были как можно выше. Только от тебя зависят результаты в нашем хит-списке. У нас далее больше хитов и больше музыки. Маршмеллоу, Portugal The Man, Phoenix, Mika, Relax, Take It Easy, а также Tempor City, Self Aware впереди на радиостанции номер один в России. Зовут меня Андрей Каясов. Всем большой привет.
1: Лучший дебют Джонни и Федук «Лето». Крутейший взлет Леони Калм Скотт «Stay». Номер один Тейм Импала и Дженни Дрейкова. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
2: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире? Слушай в подкасте «Еврохит ТОП 40». Подробности на europaplus.ru.

Один из лучших диджеев планеты по версии DJ Mag Top 100 Marshmello заколабился с Porsche Build A Man. И на выходе мы получили потрясную вещицу. Самый настоящий хит Phoenix только что в твоих динамиках. Круто, очень круто. Дальше будет больше хитов и больше музыки. Shanghai La Luz, Zayn Die For Me. Все это на подходе. И дождемся новинку. Этот трек с нового альбома Madonna Confessions to Студийник уже разрывает главные мировые чарты. Хит, записанный вместе с Мартином Гарриксом, Bizarre, совсем скоро здесь на Европе+. Ни в коем случае не пропусти.

Европа+ радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Дальше только хиты. 30 минут.
1: В ближайшие полчаса ты не услышишь ничего, кроме самых главных и самых любимых хитов. Отвлекаться от крутейших ритмов не будем ни на секунду. Впереди Хьюшель, Имел Энджел и Ультранейт с темой «Moving to the Sun». Прежде здесь отметится диджей Годжи и Джейсон Деруло с новинкой «Мичико». А еще вспомним суперхит от Рэй «Where is my husband?». Также эти 30 минут только музыки на Европе Плюс украсят Бритни Спирс, Imagine Dragons и многие-многие другие. Будь рядом!

0: europaplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Столица 5.00. Всем доброго раннего утра.

Эд Хьюжель, Эмэл Энджел и Ультранейт с темой Moving to the Sun. Прямо сейчас, лето 2026, мы проводим с этими ребятами. И надо сказать, компашка исключительно приятная. Да, ну вот по будням свое утро ты проводишь вместе с Тимуром Бодровым. Его компания тоже шикарная. В летнем у с 7 до 10 по Москве здесь на Европе Плюс. Тим дарит множество подарков, делится гороскопом и, конечно же, ставит классные треки. Не пропускай, уже через час 40. У нас далее больше хитов и больше музыки. French Montana и Max B. Ever since you left me, I went deaf. А также Usher и Jungkook, Standing Next to You. Впереди. Оставайся.

Этот парень в музындустрии уже более 10 лет. Опытный диджей из Франции Мисмо. Много классных треков выпустил, но вот этим, конечно, прям планку задрал. Hello, the sun is up, where are you? Только что в твоих динамиках. Больше хитов и больше музыки ждет нас далее. Феликс Яниса, Феликс Бэкстер, Ready for your love. Алекс Уоррен, Fever Dream, все это на подходе. И дождемся хит, ну вот просто невероятной музыкальной красоты. Моя Мишель на малиновой луне. Совсем скоро здесь, на Европе+. Не пропусти.

0: дальше только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Следующую хитовую подборку пропускать ни в коем случае нельзя. Будь рядом, чтобы поймать динамику топовых артистов и главные мировые хиты. Зовут меня Андрей Каясов. Запоминай, кого точно стоит ждать. С нами это Бауса, Свечица и Magnetic. Прежде не пропусти «Медузу» и Генрика Мамайла с треком «Don't Wanna Go Home». Еще раньше здесь отметится банда BTS с суперхитом «Swim». Также в эти 30 на Европе плюс лови Оливию Дин, Анабель Ингланд и многих других. А в новом часе встречай Тимура Бодрова.

0: Plus. Радио номер один в России.
1: Столица 6:00.

Начинаем с новой музыки. Мало того, новые герои эфира прямо сейчас. Это группа The Bausa. Группа The Bausa, парни, которые специализируются на энергичных треках. И только что сингл Magnetic, такой гимн безудержного веселья, свободы и молодости. Короче, то, что нам нужно здесь и сейчас. Ну и давайте мажорно, на хорошей скорости продолжим. Впереди Artemas, I Like The Way You Kiss Me, Discline, City Нашей, No Broke Boys. И до этого Ланочка Дел Рей, Your Summertime Sadness.

степени это группа Another. Феноменальный дуэт, парни, совершившие беспрецедентный переворот в хаус-музыке, замиксовав хаус с элементами диско, джаза и фанка. Как круто они делают музыку, вы только что наверняка убедились. Только что был их трек Talk to You. Ну и давайте в этих же диско-мотивах продолжим. Скоро на Европлюс космический подгон от Кунгса. Не пропустите его тему Galaxy.

0: Скачиваемся, просыпаемся и входим в нужный темп и ритм новой недели, этого понедельника. И, по-моему, идеально для этого подходит трек «Let Me Be». Окей, 6.49 в столице, до финала часа «Teen Pop» от NSYNC и хип-хоп-блокбастер от Кендрика Ламара и Сизы.
1: Горячие хиты, игры, крутые подарки. Это «Летнее У» на Европе Плюс. Лови хиты этого лета.
2: Я бы послушал.
1: Звони и выигрывай денежные призы и гаджеты.
2: Ну, я бы сыграл.
1: Слушай, играй, выигрывай по будням с 7 до 10. Летнее

0: обновляй старое. Скачай новое приложение Европы Плюс.
1: Оно почти как ты.
2: Запускается в один клик.
1: Поднимает настроение.
2: Ну и тоже отлично работает в фоновом режиме.
1: Теперь у тебя больше хитов, больше музыки, больше выбора из разных музыкальных потоков.
0: Новое приложение Европы Плюс.
1: Слушай и смотри прямые эфиры из студии.
0: Бесплатно, без регистрации. Красиво, удобно, функционально. Скачай Радио Хаб. Новое приложение Европы Плюс. 12+.

0: столицы 7:00. Европа плюс. А вот и новости, а вот и Марат Бекметов.
1: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
2: Привет, Тимур. Доброе утро всем. ЦИК завершил прием документов от партии на выборы в Госдуму. Пространство для снижения ключевой ставки сокращается, и россияне назвали главные составляющие идеального отпуска. Об этом прямо сейчас. Итак, ЦИК принял документы от всех 11 выдвинувших своих кандидатов в Госдуму партии. Эти сведения необходимы для заверения федерального списка кандидатов в депутаты и списка кандидатов по одномандатным округам. После проверки партии приступят к этапу регистрации списков. Все 11 партий имеют льготу, позволяющую участвовать в выборах депутатов без сбора подписей. Голосование, напомню, будет проходить в течение 3 дней с 18 по 20 сентября. Второй самолет из России с гуманитарной помощью для пострадавших от землетрясения прибыл в Венесуэлу. На борту лекарственные средства и палатки для временных лагерей. В аэропорту воздушное судно встречали министр иностранных дел Венесуэлы и российский посол. Накануне, напомню, наша страна доставила Венесуэлу первую партию гуманитарной помощи общим весом 10 тонн. В нее вошли продукты питания и предметы первой необходимости. ЦБ заявили о сокращении пространства для снижения ключевой ставки. На среднесрочном горизонте стали преобладать риски роста инфляции. При этом приток средств населения в банки в июне возобновился. Россияне кладут деньги в основном на текущие счета. По данным регулятора, розничное кредитование в июне продолжило активно расти, в том числе в сегменте жилищных займов. Следующее заседание ЦБ по ключевой ставке состоится 24 июля. Президент ФИФА допустил расширение чемпионата мира по футболу до 64 сборных. Вопрос об увеличении количества команд рассмотрят после завершения нынешнего мирового первенства. Джанни Инфантино назвал переход от 32 к 48 сборным огромным успехом. Чемпионат мира в США, Канаде и Мексике стал первым с таким числом участников. По мнению президента Международной федерации футбола, доминирующие Европа и Южная Америка должны подвинуться. Россияне назвали главные составляющие идеального отпуска. Почти четверть опрошенных считает, что основной критерий – это достаточное количество денег. Второй по популярности ответ – море, солнце и пляж. Еще 18% сказали, что для них наиболее значима хорошая компания. Для 11% важно отправиться в поездку по небанальному маршруту. 5% уверены, что идеальный отпуск можно провести лишь в хорошем отеле. А для 3% главный критерий – вкусная еда. В конце выпуска курса валют на сегодня. Доллар подорожал 76 рублей 66 копеек. Евро также в плюсе 87 рублей 67 копеек. В Москве 7 часов и 3 минуты. Далее на Европе Плюс летние У и Тимур Бодров. С добрым утром!

Так, и вот какие у нас планы на сегодня, на сегодня. Значит, кучковаться, брататься, сестриться и, конечно, улыбаться друг другу, потому что лето, потому что прямо сейчас на Европе Плюс стартует летний у. Спасибо! Летний у, я Тимур Бодров. Привет, салам и зен. Значит, что для вас я приготовил этим утром? Есть! Классные подарки, значит, загибайте пальцы, приготовил для вас наушники беспроводные, колонка также беспроводная, и после 9 ждет тебя поход за деньгами в игре на повышение. Подсказка обязательно будет скоро, а пока в Москве 7:04, всем летнее.

0: встает,
1: кто танцует взад-вперед.
0: В летнем УУ на Европе Плюс.
1: Не, ну а что, спорт любят не очень все. Вот, а вот танцы в свободном стиле мы любим все, да, ребята? Тем более в качестве замены гимнастики. Так что танцуют все. Для танцев дали на Европе Плюс в летнем У свежий трек Джона Саммета. Называется Shades of Blue. Но прежде важная информация. 2990 рублей. 2990 рублей. Именно такая сумма отложена для тебя сегодня в игре на повышение. Ждет она тебя после 9:00. 2990 рублей. Удачи и до встречи в игре на повышение.

Классный все-таки трек получился у парней. Это «Лето» от Джонни и Федука. И вообще, думаю, ребятам не стоит останавливаться на достигнутом. Что если им дропнуть EP-шечку, мини-альбом, да, мини-альбом «Времена года» и дописать треки про, соответственно, осень, зиму и весну, а, ребята? Вот. Хотя мне что-то подсказывает, что Джонни Федук сейчас, скорее всего, спят. Ну, может, кто-то им там передаст, а, Джонни Федук? Вот, ну а мы по-летнему и на хорошей скорости продолжим. Впереди в летнем «French House» «I Can't Wait».

0: Гороскоп. Летним у.
1: О чем нам звезды нашептали на сегодня, понедельник, 13 июля. Овны, все преграды на пути вы придумали себе сами, смело их разрушайте. Тельцы, просто плывите по течению этого дня и наслаждайтесь видами. Близнецы, благодаря любопытству вы сможете обнаружить что-то интересное. Раки, даже не придется прикладывать усилий, чтобы добыть удачу. Львы, на вас обрушится лавина дел, но вы быстро с ней справитесь. Девы, весь день вы будете находиться в центре всех событий. Весы, соглашайтесь с чужой точкой зрения, только если нет своей. Скорпионы, для достижения цели используйте сегодня серьезное выражение лица. Стрельцы, в этот день все будут искать вашего общества. Козероги, лучше всего у вас сегодня получится отдохнуть. Водолеи, просто стоит что-то отдать и пока не требовать ничего взамен. Рыбы, не лучшее время, чтобы опускать руки, только вперед.

0: Лето Микс. В летнем на Европе Плюс.
1: Ну что, ребята, из чего мы миксуем лето сегодня в понедельник? Значит, ингредиенты. Свежесть максимальная, немного лени, ну и попытки вызвать рабочий настрой. Ну и, конечно, подарки от Европа Плюс. Значит, есть для вас в лето миксе беспроводные наушники. Но тебе они достанутся не просто так. Для этого нужно опознать всемирно известную артистку, популярную по одному факту. Значит, вот, собственно, факт. Слушай внимательно. Эта певица стала суперзвездой после того, как спела

0: Микс. В летнем У на Европе плюс.
1: Юля, доброе утро.
2: Да, доброе
1: значит,
2: утро.
1: Доброе утро, Юля. Значит, что тебя лучше всего бодрит утром? Какой напиток, скажи мне, пожалуйста.
2: Эспрессо,
1: ладно. А я... Мы просто с Юлей поболтали за эфиром, они там немножко проспали. Я вот подумал, что в этой связи ничего так лучше не бодрит, ни эспрессо, никакие чаи, как возглас: Юля, мы проспали. Это... заставляет собраться. Это заставляет проснуться одномоментно. Просто там Юля с сестрой едет на работу, девчонки немножко проспав, да?
2: Да-да-да.
1: Такое утро. Ну ничего. Сейчас мы тебя взбодрим еще больше, потому что я хочу подарить тебе беспроводные наушники. Беспроводные наушники достанутся тебе после того, как ты опознаешь всемирно известную певицу по одному факту. Значит, вот он, собственно, факт. Эта девушка стала суперзвездой после того, как спела песню про кофейный шот с мощным вкусом. Юля?
2: Ну, это же, конечно,

0: Карпентер, та самая девчонка, которая спела про эспрессо, и твой правильный ответ приносит тебе наш мега-подарок. Беспроводные наушники, ура! Поздравляю вас, девчонки! Легкого! Классного понедельника, ну и миксуйте свое лето с хитами от Европа Плюс обязательно, и не просыпайте.
1: Спасибо, спасибо.
0: Спасибо тебе. Спасибо тебе. Клубная тема Lonely далее в летнем Move.

Да, говорим Дэймон Пауло, подразумеваем Кевин Паркер. Собственно, парень этот, Кевин Паркер, там и певец, и жнец, и на дуде игрец, и песни сочиняет, и продюсирует их, и сам солирует. Правда, в конкретно этом случае отзвучавшим помогала ему Дженни из Blackpink. Песня «Дрэкюла» исполняли Дэймон Пауло и Дженни.

0: Так, и от нового героя эфира нашего перейдем к тем, кого мы знаем, любим давно. До финала часа в летнем у Ava Max и Maroon 5.
1: Реклама.
2: В Сбере самая низкая ставка по кредиту за 2 года. Рефинансируйте кредиты с выгодой. А если получаете зарплату в Сбере, выигрываете еще до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
3: Время выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов. В ритме города и на просторах страны. Кроссоверы с характером, стильный дизайн, умные технологии и адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам. G-Land – ваш надежный спутник в любом путешествии. Уже в дилерских центрах. Подробности на сайте glandrus.ru.
4: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, напиток безалкогольный «Добрый» в ассортименте 129 рублей со 2 по 22 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
5: В ленте.
6: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
7: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
9: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
10: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
9: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на больше.т2.ру.
11: Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А чтобы получить еще больше выгоды, расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
12: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». О, Озонбанк. Товары за рубль на Озон можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озон. Карта клиентских правил».
13: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика. Современная мультимедиа, багажник объемом 520 литров, люкс электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич-3» произведен для российских дорог.
14: Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ-Москвич». Не оферта.
15: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ-вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и выделение с банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
16: Официальная группа Европа Плюс ВКонтакте.
17: Это более 2,5 миллионов друзей.
16: Плейлисты Европа Плюс.
17: Новинки.
16: Видео со звездами.
17: Гороскоп.
16: И все самое интересное, что происходит за эфиром Европы Плюс.
18: Привет, мы бригада У. Вступай в группу Европа Плюс.
16: Подпишем.
19: Это Антон Камолов,
20: Артур
21: и Саша.
19: Если мы что-то не договорили в эфире,
21: можем
19: договорить здесь.
22: Это Алекс Манойлов. Вступай в нашу группу и будь в топе.
23: Радио номер 1 в России ВКонтакте.

0: Wake Up Call, иначе сигнал к пробуждению. И он есть для вас, ребята. 13 июля сегодня. 13 июля. А вы наверняка еще поди на веранде не позавтракали, не искупались. Вот, не поймали летний вайп на Европлюс после 20.00. Та-та-та. Но ничего, зато вы наверняка не упустите шанс и выиграете беспроводную колонку во втором часе летнего.
1: Европа Плюс

0: столице 8 часов. Слушаем новости вместе с нами Марат Бекметов.
1: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
2: Привет, Тимур. Доброе утро всем. Годовая инфляция в июне ускорилась до 6%. Россияне стали чаще страховаться от задержки авиарейсов и названные популярные маршруты у российских автопутешественников. Об этом прямо сейчас. Итак, годовая инфляция в России по итогам июня составила чуть больше 6%. По данным Минэкономразвития, потребительские цены за первый месяц лета выросли почти на процент, а с начала года на 4,2%. Высокие темпы инфляции во многом обусловлены ростом цен на топливо. Дальнейшая динамика инфляции будет учитываться ЦБ при принятии решения по ключевой ставке. Ближайшее заседание по этому вопросу состоится 24 июля. В программу Олимпийских игр 2030 добавили два новых вида спорта. Это фрирайд, катание на горных лыжах или сноуборде вне подготовленных трасс, а также синхронное фигурное катание, во время которого на лед будут одновременно выходить 9 фигуристов. МОК утвердил обновленную программу зимних игр во французских Альпах. При этом лыжное двоеборье, входившее в программу всех Олимпиад с 1924 года, теперь исключено. Более четверти опрошенных россиян в этом году покупали страховки от задержки авиарейсов. Как пишет газета «РУ», среди тех, кто оформляет страховку, 58% добавляют ее при покупке билета, когда такую услугу предлагает перевозчик или сервис бронирования. Еще 27% покупают ее вместе с туристической страховкой, а 15% отдельно перед поездкой. Ну а самым популярным видом защиты для путешественников остается медицинское страхование. В Государственном музее-заповеднике Петергоф объявили о возвращении авторских экскурсий. Как сообщили в пресс-службе музея, петербуржцы и гости города смогут увидеть знаменитый дворец «Коттедж» и попадут на закрытую для обычных туристов территорию Нижней дачи Николая II. Экскурсии проходят в сопровождении хранителя музея, который раскрывает тайны личной жизни сразу трех российских императоров. Названные самые популярные этим летом маршруты у российских автопутешественников – это поездки на Байкал, в Горный Алтай, а также из Петербурга в Москву. Как сообщил глава Общенациональной ассоциации автомототуризма Сергей Лобарев, среди набирающих популярность направлений регионы Русского Севера и Северного Кавказа. К 2035 году число туристов, путешествующих на автомобильном и мототранспорте, может вырасти до 50 миллионов. В конце выпуска курсы валют на сегодня. Доллар подорожал 76 рублей 66 копеек, евро также в плюсе 87 рублей 67 копеек. В Москве 8 часов и 3 минуты, далее на Европе Плюс летнее У и Тимур Бодров. С добрым утром.

Так, сегодня, между прочим, исторический день. Сегодня 13 июля, и в этот день состоялся первый матч самого первого чемпионата мира по футболу. Да, дело было в Уругвае в 1930-м. Ну и да, собственно, уругвайская сборная тогда и победила. Вот, а вы, ребята, за кого болеете на текущем чемпионате? Вот, мои фавориты — это сборная Узбекистана. Я в курсе, они вылетели. Но я все равно рад за ребят, рад за соседей, вот, за их первый раз. Вот, и рад за вас, конечно же, потому что вы слушаете Европа+, и у нас прямо сейчас стартует второй час летнего...

0: словил кофеиновый приход.
1: В летнем УУ на Европе Плюс.
0: Да. Чую, я что-то сегодня переборщил с дозой утреннего спасения. Только 8 с копейками, и я уже, не знаю, чашки 3 точно выпил кофе. Привет, привет всем, я Тимур Бодров, и это летний УУ на Европе Плюс. У нас стартовал второй час, и впереди звездный рассказ про день сегодняшний, называется «Гороскоп», а на календаре 13 июля. Мы отправимся в путешествие в игре «Кто куда». На память об этом приключении есть для тебя беспроводная колонка и, конечно, море классной музыки на Европе Плюс. Прямо сейчас эталонный пиано-хаус Калвина Харриса и Джей-Зи. Слушаем «Satisfy».

в рубрике «Не старей душой ветераны» и Мадонна. Мадонна недавно дропнула пластинку «Confessions 2». Если вы не в курсе, это сиквел официальный ее легендарной пластинки 2005 года. Над звуком, как и тогда, колдовал Стюарт Прайс. Помогала, конечно, и талантливая молодежь. В данном случае в треке «Bizarre» отметился нидерландец Мартин Гаррикс. Вот такой вот «Bizarre». Окей, далее смени пластинку, далее в летнем у Алекс Ворона его «Fever Dream».

0: треки «Сна из головы». Это «Crazy in Love». Песня, благодаря которой уровень адреналина взлетает. И вообще, это один из самых бодрящих хитов в истории поп-музыки. «Crazy in Love», Beyonce, Jay-Z. Спасибо ребятам.
1: Гороскоп. В летнем У.
0: А Тимур Бобров расскажет вам про сегодня, понедельник, 13 июля. Овны, все преграды на пути вы придумали себе сами. Смело их разрушайте. Тельцы, просто плывите по течению этого дня и наслаждайтесь видами. Близнецы, благодаря любопытству вы сможете обнаружить что-то интересное. Раки, даже не придется прикладывать усилий, чтобы добыть удачу. Львы, на вас обрушится лавина дел, но вы быстро с ней справитесь. Девы, весь день вы будете находиться в центре всех событий. Весы, соглашайтесь с чужой точкой зрения, только если нет своей. Скорпионы, для достижения цели используйте сегодня серьезные выражения лица. Стрельцы, в этот день все будут искать вашего общества. Козероги, лучше всего у вас сегодня получится отдохнуть. Водолеи, просто стоит что-то отдать и пока не требовать ничего взамен. Рыбы, не лучшее время, чтобы опускать руки, так что только вперед!

тобой. Рядом с тобой Европлюс, Тимур Бодров и группа «Градусы» тоже была рядом. Вот, группа «Градусы» вернулась с песней новой под названием «На ресницах». Вот, а впереди у нас «Кто куда?». «Кто куда?» И в игре это для тебя есть беспроводная колонка. Уверен, она тебе пригодится, чтобы слушать хиты от Европлюс. Если пригодится, если желаешь получить ее, звони прямо сейчас. 745-6565, код Москвы 495.

0: Европа плюс. Летнее У. Кто куда?
1: Андрей вместе с нами этим утром. Андрей из Ставрополя. Привет, доброе утро, Андрюха.
2: Привет, привет.
1: Ну что, ходил в отпуск уже этим летом?
2: Нет, еще не ходил.
1: Еще самое лучшее впереди. Когда, куда, где?
2: Не знаю, планирую в Таиланд.
1: Неплохо, неплохо. Что это будет за отдых? Будешь тюленить или будешь гонять, шнырять
2: Нет.
1: туда-сюда?
2: Гонять, шнырять.
1: А, красавчик, наш человек, наш человек. Андрей, ну и мы с тобой тоже не будем сидеть на месте. Сейчас отправимся в одно из самых живописных мест на карте. Расскажу о нем немного, потом вопрос задам. Справишься с вопросом, получишь колонку беспроводную. Не справишься, все равно без подарка не останешься. Есть для тебя наша классная фирменная футболка. Окей, вот, собственно, история. Мы с тобой, Андрей, сейчас на Байкале. Уникальное озеро Байкал. Уверен, ты в курсе. Байкал считается самым глубоким озером на планете. Его глубина максимальная – это 1642 метра. А еще прикол. На Байкале около 300 солнечных дней в году. Это больше, чем на многих курортах. Вот в Сочи, например. А вопрос мой такой. Значит, Андрей, слушай внимательно. Какой остров озера Байкал считается одним из самых солнечных мест в России? Это остров Ольхон или Огой?
2: Первое.
1: Ольхон. Ну что, Андрей, хоть ты на Байкале ни разу и не был, но отвечаешь абсолютно верно.
2: Отлично.
1: Поздравляю тебя, да, действительно, озеро Ольхон, колонка твоя, бери ее в Таиланд, в путешествие, слушай хиты, слушай Европа Плюс, договорились?
2: Да, спасибо, спасибо, очень спасибо, всем привет, Европа Плюс и вам.
1: Ставрополю огромный привет, ребята, мы продолжаем хит-марафон, далее здесь диджей Годжа и его Мичико.

0: Доминик Файк в летнему. Доминик Файк, парень, стартовавший в шоу-бизнесе в 2018-м, но в этом 26-м он переживает новую мощнейшую волну популярности, вирусной в том числе, и все благодаря хиту, отзвучавшему Baby Doll. Очень хочется, чтобы трек этот стал номером один в Еврохит Топ 40. Но победа зависит только от вас, от ваших голосов на europlus.ru. Ну и давайте с лучшими из лучших продолжим. До финала часа здесь Дуа Липа, ее Illusion.
1: Реклама.
2: Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссии и кэшбэк до 13 миллионов рублей. А владельцам акций Сбера новые привилегии клуба акционеров. Ждем вас в Сберинвестициях.
3: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО Сбербанк. 18+.
4: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
5: Ну?
4: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
6: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
7: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
8: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
9: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111 774 600.

0: 964-62-69.
1: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.

0: приглашайте друзей в ВТБ и получайте 1000 рублей за каждого приведенного друга. Вознаграждение 1000 рублей начисляется участникам на счет ВТБ, выполнившим условия промо-акции «Рекомендуй и получай», действующий до 31.12.2026 года. Имеются ограничения. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. 0+.
1: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
2: Уинстамарт-сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности и ограничения cooper.ru/sp/bdl. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
3: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
4: В этом весь Т.
3: И в этом весь ты.
2: Подробнее на Т-банк.ру. АО Т-банк 0+.
5: Европа+.
6: Здесь лучшие мировые хиты. Никаких ограничений.

выступления топовых артистов 12+.

0: вы думали, ничто человеческое ему не нужно. Нелли только что по разбитой мечте вернуть бывшую в истории Just a Dream. Just a Dream. Ну, давайте, хватит меланхолию разводить в понедельник с утра. Мы летим в час новый, а там все как вы любите. Еще больше хитов, еще больше музыки. Там третий час летнего.
1: Не обновляй старое. Скачай новое приложение Европы Плюс.
2: Оно почти как ты.
3: Запускается в один клик.
2: Поднимает настроение.
3: Ну и тоже отлично работает в фоновом режиме.
2: Теперь у тебя больше хитов, больше музыки, больше выбора из разных музыкальных потоков.
1: Новое приложение Европы Плюс.
2: Слушай и смотри прямые эфиры из студии.
1: Бесплатно, без регистрации. Красиво, удобно, функционально. Скачай Радио Хаб. Новое приложение Европы Плюс. 12+.

0: столице 9:00. Вот он, Марат Бикметов, и вот они новости.
1: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
2: Привет, Тимур. Доброе утро всем. Завершен прием документов от партии на выборы в Госдуму. Жители Москвы предупредили о сильном дожде. И названы самые бюджетные варианты на морских курортах России. Об этом прямо сейчас. Итак, Центр избирком завершил прием документов от партии на выборы в Госдуму. Срок представления списков кандидатов для заверения на участие в избирательной кампании завершился накануне. Как сообщил замглавы ЦИК Николай Булаев, после проверки документов политические объединения смогут перейти ко второму этапу официальной регистрации кандидатов. Напомню, выборы депутатов Госдумы пройдут в течение 3 дней с 18 по 20 сентября. Количество выданных розничных кредитов в июне выросло на 27%. Показатели сравнивали с аналогичным периодом прошлого года. По данным Национального бюро кредитных историй, среди регионов наибольшее количество выданных кредитов отмечено в Москве, Подмосковье, Краснодарском крае, Петербурге и Тюменской области. При этом по сравнению с маем показатель июня, напротив, сократился на 7%. Власти Москвы предупредили жителей и гостей столицы о сильном дожде с грозой в этот понедельник. Из-за прогнозируемого ухудшения погоды коммунальные службы переведены в режим повышенной готовности. По данным синоптиков, до 9 вечера ожидается кратковременный дождь, местами сильный, в отдельных районах гроза и град. Порывы ветра могут достигать 18 метров в секунду. Водителям не рекомендуется парковать автомобили вблизи деревьев. Футбольный клуб «Пари-НН» решил вернуть свое прежнее название. В новом сезоне он снова станет «Нижним Новгородом», под которым выступал в период с 2018 по 2022 год. Об этом сообщает пресс-служба команды. Отмечается, что субсидирование клуба из бюджета Нижегородской области прекращается. При этом у него есть спонсоры, заключены соответствующие контракты. «Нижний Новгород» продолжает подготовку к старту сезона в первой лиге. Названные самые бюджетные варианты размещения на морских курортах России. Они находятся в Туапсинском районе, на Азовском побережье и в Новороссийске. Как пишет РИА Новости со ссылкой на аналитиков, стоимость размещения двоих взрослых с ребенком в гостевом доме в Туапсинском районе начинается от 13 тысяч рублей на 7 дней. На Азовском побережье Краснодарского края от 16 тысяч. При этом бюджетное проживание по системе «Все включено» есть в Анапе. 88 тысяч за неделю на семью из 3 человек. В конце выпуска курсы валют на сегодня. Доллар подорожал 76 рублей 66 копеек. Евро также в плюсе 87 рублей 67 копеек. В Москве 9:03. Далее на Европе Плюс летние УИ Тимур Бодров. Я всем желаю доброго утра.

Свет появился титан электронной музыки, человек синтебас, заставивший колонки наши вибрировать на максимуме. Значит, 13 июля родился Бенни Бенасси. Да, тот самый Бенни Бенасси, автор одного из самых узнаваемых хитов за всю историю танцевальной музыки «Satisfaction». Да, как там по-итальянски поздравляют? Танти аугури. Танти аугури. Поздравляем Бенни Бенасси. Ну и вас, я, Тимур Бодров, поздравляю. У нас тут стартовал третий час летнего. Спасибо. Значит, в этом часе вас ждет игра на повышение. Там твой денежный выигрыш. Скоро демо-версия летнего вайба. И также в этом демо-версии летнего вайба потрясающий трек от моих любимчиков группы «Надо». Пока в Москве 9:04. Всем летнего.

Закаты танцев, два часа стильной музыки для наслаждения любимым временем года. Ну и сейчас в летнему пробник летнего вайба, демо-версия. Трек, который идеально вписывается в концепцию шоу. Слушаем «I Like It» от дуэта «Another» в солирующей партии «Eddie». «Like It».

команде легендный качающий грув от Энады и Энди трек Like It. Like It. Обожаю. Еще больше хитов, что дарит безупречное, расслабленное летнее настроение сегодня для тебя вечером в летнем вайбе. Летний вайб начнется в 20:00.

Мурка, он же Маршмеллоу, и вместе с ним ребята из Аляски, группа Portugal The Man. Песня «Феникс», по-нашему «Феникс». Окей, 9.17, точное московское. Сменим звучание далее в летнему транс-тема от Тиеста, «Beautiful Places». И до этого «Афророк», да, от Coldplay. Будем слушать «We Pray».

0: Гороскоп. В летнем У.
1: Гороскоп. На сегодня 13 июля, понедельник. Овны, все преграды на пути вы придумали себе сами. Смело их разрушайте. Тельцы, просто плывите по течению этого дня, наслаждайтесь видами. Близнецы, благодаря любопытству вы сможете обнаружить что-то интересное. Раки, даже не придется прикладывать усилий, чтобы добыть удачу. Львы, на вас обрушатся лавины дел, но вы быстро с ней справитесь. Девы, весь день вы будете находиться в центре всех событий. Весы, соглашайтесь с чужой точкой зрения, ну, только если нет своей. Скорпионы, для достижения цели используйте сегодня серьезное выражение лица. Стрельцы, в этот день все... Дубль 2. Стрельцы, в этот день все будут искать вашего общества. Козероги, лучше всего у вас сегодня получится отдохнуть. Водолеи, просто стоит что-то отдать. И пока не требовать ничего взамен. Рыбы, не лучшее время, чтобы опускать руки. Так что только вперед!

The Bausa. Это, конечно, удивительно, как в холодной Норвегии им удается писать такую солнечную музыку. Песня «Магнетик» в летнем у только что. Так, 9.34 показывает куранты. Скоро у нас тут игра на повышение, а там для вас не только отложенная сумма, но и бонус от Озонбанка 10 тысяч рублей. Значит, хочешь выиграть? Хочешь, получишь. Главное, дозвонись. 745-6565, код Москвы 495.

0: повышение. В летнем У на Европе Плюс.
1: Спонсор проекта ООО «Озонбанк». Карта «Озонбанка» выгодна с любой стороны.
2: Даша, Даша, Дашенька, Дашуля.
3: Да-да-да.
2: Дарья, доброе утро. Дарья из Волгограда. Ну что, Даша, хорошо живет на свете Винни-Пух? Выспалась, позавтракала, потанцевала, улыбнулась сегодня. Все было?
3: Конечно. Даша попрыгала, через скакал.
2: Вау, ничего себе. А был ли десерт? Да. Был ли сегодня вкусный десерт?
3: Да, чуть-чуть. Пироженка.
2: Вот. Ну и что вы, как бы вишенка на торте этого утра, это твое участие в игре на повышение, потому что в игре на повышение для тебя не только отложенная сумма, но и бонус от Озонбанка 10 тысяч рублей. Значит, сейчас мы с тобой спускаемся в денежное хранилище, ты открываешь ячейки одна за другой. Нужно вовремя остановиться, потому что если ты вовремя не остановишься, может прозвучать стоп-игра, и это значит, все пропало. Даша, все деньги сгорели, бонус в том числе. Вот, так что... будь внимательна. И начинаем, да, наверное, уже?
3: Да, да.
2: Погнали!
3: Да,
2: да. Итак, первая ячейка.
0: 1840 рублей.
2: 1840 рублей. Даша, что мы с ней делаем? Идем дальше или забираем?
3: Не, идем дальше.
2: И окей.
0: 2520 рублей.
2: 2520 рублей и...
3: Вперед!
2: Вперед!
3: Да.
0: 2630 рублей.
2: Смотри, и тут еще вот что.
4: Бонус от Озонбанка.
2: Это получается 12630. Что мы делаем с этими деньгами? Что?
3: Дальше идем.
2: Дальше идем, ты уверена?
3: Сыграем.
2: Ты уверена?
3: Да.
2: Ох, Даша!
0: 2990 рублей.
2: Что мы делаем дальше, Даша?
3: Забираем.
2: Забираем?
3: Да.
2: Она сказала да. Она сказала забираем. Итак, Дарья из Волгограда выигрывает сегодня 2990 рублей плюс бонус от Озонбанка. 10 кэсиков, 10 тысяч рублей и общая сумма 12 990. Браво! Поздравляем, поздравляем. Так.
3: Волгограду
2: привет, безусловно. Ну давай еще, Даша, передадим привет тому участнику игры на повышение, кто завтра будет играть. И сообщим ему, в чем твой секрет. Что нужно сделать, чтобы так вот легко, на улыбке, открывать ячейки и вовремя остановиться, забрать деньги. Даша.
3: Любить, слушать, естественно, подкаст, стараться не пропускать. Не дозваниваться.
2: Да. Подсказку не пропусти, 7 с копейками. Завтра она обязательно будет. И завтра, я уверен, она тебе пригодится. Ну, важно также дозвониться. Дашенька, я желаю тебе классного лета, как можно больше таких приключений и хорошего настроения с Европа Плюс. Договорились?
3: Спасибо.
2: Спасибо тебе. Спасибо тебе. Ребята, мы продолжаем поход за хитами. Далее Хейвен, Кейтлин Нараган и I Run.
1: Спонсор проекта ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Где угодно на территории Российской Федерации в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». ООО «Озонбанк». Товары за рубль на «Озон» можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озонкарта клиентских правил».
0: Игра на повышение. В летнем У на Европе Плюс.

0: сейчас доминирует в главном дэнс-чарте страны, в топ-клаб-чарте «Moving to the Sun» от Ужели и компании. Ну и, кстати, если пропустил последний субботний выпуск топ-клаб-чарта и хочешь узнать, под какие треки танцуют все на модных вечеринках, какие хиты звучат на летних фестивалях, то знай, сегодня, в понедельник, выйдет свежий топ-клаб-чарт в виде подкаста. Слушать можно на многих платформах и на сайте нашем europaplus.ru.
1: Реклама.
2: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей. И «Лада Нива Леджент» от 784 тысяч рублей. Больше летних открытий и приключений. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
4: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
5: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
4: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на budget.t2.ru.
6: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ-вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и в отделении банка на сумму от 1,5 миллионов рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк

0: 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правил, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
2: Товар за 29 рублей? Забирайте самовывозом из Гиперленты. Оформляйте заказ от 4000 рублей и выбирайте товар из подборки в приложении «Лента» или на сайте lenta.com. Акция до 13 июля 2026 года на ограниченный ассортимент. ООО «Лента», Санкт-Петербург, Савушкина 112, литера Б. ОГРН 103-78-320-48-605-6+.
3: Остановитесь. Почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
4: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
5: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Prime.
6: ООО «Инстамарт Сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-4980. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sb/bdo. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
7: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
8: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.
9: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Summer Sun. Маму сам покусал. Так, это ансамбль «Тексас». Я, ребята, желаю вам классного дня. Я Тимур Бодров. Мы это утро провели вместе в летнем У. Завтра все повторится. Будет не менее классно. Много подарков, много хорошего настроения. А сегодня вечером не пропустите летний вайб. В 20.00 два часа лучшей музыки лета на Европе+.
1: Европа+. Лайт. Твой музыкальный вайб.

0: Не обновляй старое. Скачай новое приложение Европы Плюс.
1: Слушай и смотри прямые эфиры из студии.
0: Бесплатно, без регистрации. Скачай Радио Хаб. Новое приложение Европы Плюс.

Бамбалея in my heart. Что может быть причиной бамбалея в вашем сердце, а? Как Кейди Дикей говорит. Может быть, классная погода, может быть, какая-то поездка, может быть, любимый человек рядом, а может быть, музыка, да? Меня зовут Миш Зайцев, я постараюсь ускорить твой пульс, ну, в хорошем смысле слова, да? Немножко разогреемся сегодня вместе с Кальвином Харрисом. В ближайшее время Джон Ньюман на фите Blame. Сразу после Self-Aware, Temper City в твоих динамиках, никуда не уходя.

Никто и не просит домой никого уходить. Лето в самом разгаре. С какой стати? Медуза, Генри Камомил, Don't Wanna Go Home на радио номер один в России. Миша Зайцев меня зовут. Рассказываю, что далее в нашем плейлисте. Феликс Йен обязательно. Жасмин Томпсон на фите Ain't Nobody. Сразу после Post Malone трек Cold на Европе+.

0: Полчаса хитов впереди, рассказываю, что же будет в нашем плейлисте. Обязательно Broken Strings, Alan Walker, Isabella Milkman и Catherine O'Raya. До этого Dance First появится, его Shameless. Чуть ранее встретим красавчика Бруно Марса, Just Might. Все это в следующем часе специально для тебя на Европе Плюс.
1: Реклама.
2: Все говорят бизнесу «держитесь». А «Точка Банк» говорит «держите». Выгоду до 100 тысяч рублей на счет, бухгалтерию, ЭДО и другие сервисы. Бизнесу быть. «Точка Банк».
3: АО «Точка», ООО «Банк». Точка». Акция действует в том числе на тарифе 0 до 31 августа 2026 года для новых клиентов. Подробности на «точка.ком» 18+.
4: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
5: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
7: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, современная мультимедиа, багажник объемом 520 литров, люкс электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич-3» произведен для российских дорог.
8: Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ Москвич». Не оферта.
9: Процентная ставка идет вниз. Еще ниже. И это рекордный момент. Вот он!
10: В Сбере самый низкий процент по рефинансированию кредитов за 2 года. А зарплатные клиенты могут выиграть до 1 000 000 бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 до 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
11: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
12: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
13: Европа+.ру.
14: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

0: Rus.ru. Больше хитов. Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В Москве 11 утра.

Супервайбовый трек от Antari 54 Ultra Talk to You на радио номер один в России. В столице уже 11:20. Двигаемся вперед. French Montana нас ожидает на горизонте вместе с Maxim B. Ever since you left me, сразу после Rialto. No one lives this disco like a life.

Мадонна, Мартин Гаррикс, Bizarre на радио номер один в России. Да, мой коллега Андрей Каясов ездил с нашими слушателями на концерт Мартина Гаррикса, между прочим, в Эмираты. Завидую ли я ему? Да ни капельки, да нисколечко вообще. Просто наша дружба прекратилась после этого, когда вот человеку такое достается, а я тем временем загораю под московским дождем. Было такое время, да. Ну ладно, не будем о грустном. И Флорок впереди. Потанцуем под Another Day сразу после Fever Dream. Алекс Уоррен в твоих динамиках совсем-совсем скоро.

0: лучше. Только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Полчаса крутейшей музыки впереди в Play Динамиках. Рассказываю, что будет. Обязательно отличный трек от Эмпалы и Дженни Дракула. Также Денокс и Софи Такер One on One на горизонте. Ну и раз лето, то никуда без Swim сегодня. BTS. Вся эта красота уже в следующем часе специально для тебя на Европе плюс.
0: Реклама.
2: Европа плюс представляет 2 августа. Ваня Дмитриенко. Лужники. Самый молодой артист, который собирает самую большую концертную площадку страны. Вас ждет новая программа. Шоу с командой музыкантов, мощной энергетикой и яркой сценографией. То, о чем зрители будут долго говорить в соцсетях. Генеральный билетный партнер Яндекс.Афиша. Категория 6+.

0: мы уже берем от лета все. А вы? Оформите дебетовую карту на vtb.ru или в офисе ВТБ и получите 10% рублями на все. Предложение действует до 31.07.2026 года. Только для новых клиентов банка. Максимальная сумма кэшбэка 1000 рублей в месяц. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
2: Плейлисты разных стилей и направлений.
1: Розыгрыши фирменных призов и новости шоу-биза.
3: А котики?
1: И, конечно, котики.

Вот есть песни, которые долго стучатся в плейлист, а есть треки, которые заходят туда с ноги. Мичико — это один из таких. Диджей Гожа, Джейсон Дерула, Мелоди на радио номер один в России. 12:20 уже в столице. Миша Зайцев меня зовут. Мы двигаемся вперед. Black Eyed Peas нас ждут уже. Rock That Body прозвучит совсем скоро, сразу после Stay от Лиани и Калум Скотта.

Кельвин Харрис, Джази на радио номер один в России. Satisfy. Впереди больше хитов, больше музыки. Филат в Гэрос, Deep Set Blue, Give It Away. Сразу после Кланка Рассел. Right в твоих динамиках. Делай это лето громче вместе с нами.

0: Second Voice Let Me Be, автоматически тело начинает двигаться, иначе просто никак невозможно. Ну, правильно, лето, без танцев никуда в этом сезоне. Да, больше китов, больше музыки на Европе плюс Римон. Потанцуем под Supergirl сразу после Bloom, Cheat Codes и Train в твоих динамиках совсем-совсем скоро.
1: Реклама.
2: В Сбере самая низкая ставка по кредиту за 2 года. Рефинансируйте кредиты с выгодой. А если получаете зарплату в Сбере, выигрываете еще до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
3: Все говорят бизнесу «держитесь». А «Точка Банк» говорит «держите». Выгоду до 100 тысяч рублей на счет, бухгалтерию, ЭДО и другие сервисы. Бизнесу быть. «Точка Банк».
4: АО «Точка», ООО «Банк». Точка». Акция действует в том числе на тарифе 0 до 31 августа 2026 года для новых клиентов. Подробности на «Точка.ком» 18+.
5: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
6: Ну?
5: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
7: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
8: Лето. Время, когда не только вам, но и вашему капиталу хочется отправиться туда, где все включено. Переведите свой портфель в Сберинвестиции. Выгодные тарифы, качественная аналитика, свежие инвестиционные идеи, а еще кэшбэк до 13 миллионов рублей и 30 дней торгов без комиссии.
9: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк». 18+.
10: Москва. Этим летом впервые ВК-фест пройдет на ВДНХ. 18 и 19 июля. Зиверт, Джонни, Оуджи Буда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, блогеры, спортивные активности, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Собирай друзей и проведи эти выходные вместе с ВК-фест. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130. 0+.
11: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте.
9: Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и выделение с банка на сумму от 1,5 миллионов рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ.

0: Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
2: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
3: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.
4: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты. Хиты самых разных стилей.

0: По такую песню хочется отправиться в путешествие. Или целоваться под проливным дождем. Или слушать Европа Плюс. В конце концов, больше хитов впереди. Лети в это прекрасное утро. Вместе. Утро. Утро уже прошло. Да, я просто до сих пор мечтаю о романтике. Да, летим. Больше хитов впереди специально для тебя.
1: Европа Плюс Урбан. То, что хочется слушать.

0: 12+.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Час дня уже в Москве. В студии Марат Бекметов с новостями. Марат, добрый день.
3: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
4: Привет, Миша. Добрый день всем. Годовая инфляция в июне ускорилась до 6%. Из Москвы запустили автобусный маршрут в Ереван, и россияне назвали главные составляющие идеального отпуска.

этом прямо сейчас. Итак, годовая инфляция в России по итогам июня составила чуть больше 6%. По данным Минэкономразвития, потребительские цены за первый месяц лета выросли почти на процент, а с начала года на 4,2%. Высокие темпы инфляции во многом обусловлены ростом цен на топливо. Дальнейшая динамика инфляции будет учитываться Центробанком при принятии решения по ключевой ставке. Ближайшее заседание по этому вопросу 24 июля. Глава НАСА Джаред Айзекман прибыл на Байконур. Цель – проводить международный экипаж, который отправляется на МКС. Ранее Айзекман сообщал о подготовке к встрече с гендиректором Роскосмоса Дмитрием Бакановым. Напомню, старт корабля «Союз МС-29» к МКС запланирован на завтра. В состав основного экипажа входят космонавты Роскосмоса Петр Дубров и Анна Кикина, а также американский астронавт Анил Мэнен. Из Москвы запустили автобусный маршрут в Ереван. Прямые рейсы до столицы Армении будут отправляться каждый четверг с международного автовокзала Красногвардейский. Время в пути чуть больше суток. По словам заммэра Максима Лексутова, купить билеты на рейс можно онлайн в приложении «Метро Москвы» во вкладке «Междугородние автобусы». Всего с автовокзалов в столице доступны более 170 междугородних и международных маршрутов. 36 новых площадок для тренировок появилось в Москве в новом сезоне проекта «Мой спортивный район». Занятия по фитнесу и игровым видам спорта пришли в новые районы, в том числе аэропорт, Даниловский, Коньково. Как напомнил мэр Сергей Собянин, проект стартовал 4 года назад с 16 площадок. Сегодня он охватывает больше 110 районов столицы, где почти каждый день проходят разные занятия. Тренировки посетили уже больше 600 тысяч москвичей. Россияне назвали главные составляющие идеального отпуска. Почти четверть опрошенных считает, что основной критерий – это достаточное количество денег. Второй по популярности ответ – море, солнце и пляж. Еще 18% сказали, что для них наиболее значима хорошая компания. Для 11% важно отправиться в поездку по небанальному маршруту. 5% уверены, что идеальный отпуск можно провести лишь в хорошем отеле. А для 3% главный критерий – вкусная еда. В конце выпуска курсы валют на сегодня: доллар 76 рублей 66 копеек, евро 87 рублей 67 копеек. Далее на Европе Плюс с вами будет Миша Зайцев. Всем прекрасного дня!

Свежая атмосферная работа от группы «Градусы» на ресницах на радио номер один в России. 13:20 уже в Москве. Мы летим вперед. Боб Синклер и Айзи нас ожидают. I can't wait. Сразу после Кайро. Sour в твоих динамиках.

0: Боб Синклер, Кейза, I can't wait. Не могу дождаться. Чего же? Ну, конечно, афиша от Марата Бекметова. Чего же еще мы не можем дождаться на Европе Плюс?
1: Афиша на Европе Плюс.
2: Привет, Миша, привет всем. Начну с кино. В прокат вышел приключенческий семейный фильм из Чехии «Сладкая сказка». Молодая врач Анна приезжает в маленький городок, где она унаследовала от дяди старинный дом с оранжереей и зубным кабинетом. Помимо недвижимости, родственник завещал ей тайну – перуанский цветок, чей сок способен глушить боль и безболезненно лечить людей. Открытие девушки не дает покоя местным дантистам, которые начинают нервничать. И тут возникает главный вопрос – найдет ли Анна в сладком городке настоящих друзей или только сладкую конкуренцию. В Национальном музее музыки открылась выставка «Экспо-музыка. Тысячи историй». В экспозицию попали инструменты, произведения искусства и архивные материалы, рассказывающие о музыкальной культуре разных эпох и стран. Среди музыкальных экспонатов старейший действующий исторический орган, нео-ирландская арфа, гитара цитра и традиционные китайские ударные инструменты. Особую ценность представляют инструменты, связанные с именами великих музыкантов. Отдельный блок посвящен рукописям и автографам великих композиторов от Чайковского до Бетховена, а изобразительный фонд представлен работами Васнецова, Серова, Кустодиева, Нестерова и других художников. В театре Гоголя сегодня спектакль «Герой нашего времени». Антон Яковлев называет свою работу драматическим путешествием по страницам романа. Современный поэт, переживая экзистенциальный кризис, решает свести счеты с жизнью. Но выстрел в голову становится не концом, а входным билетом. Поэт оказывается в ловушке на стыке двух реальностей. Он переносится в сердце классического романа Лермонтова, где все воспринимают его как Печорина. Поэт проживает ключевые сцены книги как собственный и проходит путь героя нашего времени. Начало в 7 вечера. В столице стартовала Московская музейная неделя. До 19 июля бесплатно можно посетить свыше 30 выставочных пространств, музеев, галерей и заповедников подведомственных Департаменту культуры Москвы. У каждого свой день для бесплатного посещения. Так, например, сегодня можно попасть в музей-панораму «Бородинская битва» и старый английский двор в парке Зарядье. Предварительно необходимо оформить бесплатный электронный билет. Все детали есть на портале mos.ru. Это была небольшая экскурсия по самым интересным местам Москвы. Слушайте, выбирайте, отдыхайте вместе с Европой+.

пробивается в наши сердца KDDK, устраивает там Бамбалейло, да, в Европе плюс только хиты впереди, и на обойму не послушаем Slowdown сразу после Euphoria плюс Tempest City в твоих динамиках.

0: Ну что ж, мы словно Феникс влетаем в эту неделю, в этот чудесный понедельник. На Европе плюс Маршмеллоу и Portugal the Man. Впереди больше хитов, больше музыки. Далее нас будет радовать Erasmus in the Shadows и Миша Миллер, Алекс Вилья. Также ждем. Бам-бам.
1: Реклама.
2: Все говорят бизнесу «держитесь». А «Точка Банк» говорит «держите». Выгоду до 100 тысяч рублей на счет, бухгалтерию, ЭДО и другие сервисы. Бизнесу быть. «Точка Банк».
3: АО «Точка», ООО «Банк». Точка». Акция действует в том числе на тарифе 0 до 31 августа 2026 года для новых клиентов. Подробности на точка.ком 18+.
4: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
5: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
4: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на budget.t2.ru. Вернем.

0: Приглашайте друзей в ВТБ и получайте 1000 рублей за каждого приведенного друга. Вознаграждение 1000 рублей начисляется участникам на счет ВТБ, выполнившим условия промо-акции «Рекомендуй и получай», действующий до 31.12.2026 года. Имеются ограничения. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. 0+.
1: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
2: Полностью бесплатно и без ограничений. 12+.

0: обновляй старое. Скачай новое приложение Европы Плюс.
1: Оно почти как ты.
2: Запускается в один клик.
1: Поднимает настроение.
2: Ну и тоже отлично работает в фоновом режиме.
1: Теперь у тебя больше хитов, больше музыки, больше выбора из разных музыкальных потоков.
0: Новое приложение Европы Плюс.
1: Слушай и смотри прямые эфиры из студии.
0: Бесплатно, без регистрации. Красиво, удобно, функционально. Скачай Радио Хаб. Новое приложение Европы Плюс. 12+. Радио Хаб.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
3: Всем отличного понедельника. В Москве 14:00.

слушает Европа Плюс. Меня зовут Алекс Мануилов. Ну что, вот и понедельник наступил, выходных как не бывало. Ну, это нормально, как не бывало. Это всегда так. Хорошо, что есть Европа Плюс и классные хиты, которые нам и строить, и жизнь, как говорится, помогают в любой день недели. Ну, а мы в ближайшие минуты ждем Алекс Уоррен, Калвин Харрис и группу «Майами Жель». Они уже близко.

на «Малиновой луне», но группа «Помешали», они такие, они могут захватить, заставить уйти в их музыку буквально с первых же секунд на «Европе плюс» на «Малиновой луне». И 8 недель у нас уже в «Еврохит топ 40», сейчас 10 место, кстати говоря, «Майя Мишель» уже побывали на вершине, но с другим хитом у нас в чарте. Возможно, доберутся до первой строчки и на этой неделе. Посмотрим, по крайней мере, вершина уже близка. 10 место, да, у «Майи Мишели». Не забываем поддерживать любимые хиты на нашем сайте europaplus.ru. Сделать это можно в любое время дня и ночи.

0: сумасшедший просто мировой тур, и везде, конечно же, sold out. Они такие, они могут. BTS, Swim. Ну, само собой, не только они с нами в следующие 30 минут здесь, на Европе Плюс.
1: Реклама.
2: Жак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 619 000 рублей. Жак Т9.
3: Водитель премии внедорожник года 2025. Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
4: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
5: Ну?
4: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
6: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
7: Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссий и кэшбэк до 13 миллионов рублей. Узнайте 185 причин инвестировать со Сбером на сайте sberbank.ru/invest-185. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest-185. ПАО Сбербанк. 18+.
8: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика. Современная мультимедиа. Багажник объемом 520 литров, люкс электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич-3» произведен для российских дорог.
9: Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ-Москвич». Не оферта.
10: Все говорят бизнесу «держитесь». А «Точка Банк» говорит «держите». Выгоду до 100 тысяч рублей на счет, бухгалтерию, ЭДО и другие сервисы. Бизнесу быть. «Точка Банк».
11: АО «Точка», ООО «Банк». Точка». Акция действует в том числе на тарифе 0 до 31 августа 2026 года для новых клиентов. Подробности на точка.ком 18+.
12: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
13: ООО «Инстамарт Сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения Купер.

0: ruskomnet.ru/sp/bdl. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
1: Время выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов. В ритме города и на просторах страны. Кроссоверы с характером. Стильный дизайн, умные технологии и адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам. G-Land – ваш надежный спутник в любом путешествии. Уже в дилерских центрах. Подробности на сайте glandrus.ru.
2: Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А еще расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и получайте кэшбэк до 25% рублями.
3: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». О, Озонбанк. Кэшбэк предоставляется согласно условиям программы лояльности Озонкарта. Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озонкарта. Клиентских правил».
4: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
5: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.
6: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: зеркало. Тебе лучше любить того, кого ты там видишь.
1: Выбирай себя, эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя, эгоистка. Всегда себя выбирай.

0: Плюс. Радио номер один в России.
1: Всем отличного понедельника. В Москве 15.

0: Новая песня
1: на Европе Плюс.
0: Мадонна и Мартин Гаррикс. Bizarre.

Don't Wanna Go Home Tonight. И это проект с цепляющим, запоминающимся названием «Медуза». Ну да, услышав раз, точно не забудешь никогда. Ну а их хиты тем более. «Медуза», «Don't Wanna Go Home». 15:19 в Москве. С вами Европа Плюс, и я, Алекс Мануйлов. Всем-всем-всем отличного понедельника. Идем дальше, идем только вперед.

0: хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. А дальше с нами именно они, Майли Сайрус, End of the World. Let's pretend it's not the end of the world. Крутой парень Теннис Вим и его крутейший хит Mr. Know It All.

0: эти хиты в ближайшие минуты. Ну и, конечно, не забудь скачать наше новое приложение Radio Hub. Бесплатно, без регистрации. Все очень круто. Скачивай новое приложение Европа Плюс Radio Hub.
1: Реклама.
2: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
3: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
4: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ-вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и выделение с банка на сумму от 1,5 миллионов рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ.

0: 5% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует с 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Все говорят бизнесу – держитесь. А Точка Банк говорит – держите. Выгоду до 100 тысяч рублей на счет, бухгалтерию, ЭДО и другие сервисы. Бизнесу быть – Точка Банк.
2: АО «Точка», ООО «Банк. Точка». Акция действует в том числе на тарифе 0 до 31 августа 2026 года для новых клиентов. Подробности на точка.ком 18+.
3: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
4: В этом весь Т.
3: И в этом весь ты.
5: Подробнее на Т-банк.ру. АО Т-банк 0+.
6: Москва. Этим летом впервые ВК-фест пройдет на ВДНХ.
7: 18 и 19 июля.
6: Зиверт, Джонни, Оуджи Буда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, блогеры, спортивные активности, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Собирай друзей и проведи эти выходные вместе с ВК-фест.
7: Билеты на vkfest.ru.
5: ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130+.
8: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
9: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
11: Европаплюс.ру.
12: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.
11: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Плюс. Радио номер один в России.
1: Всем отличного понедельника. В Москве 16:00.

Надрыва получилось Hello Mismo. Hello Mismo на Европе Плюс. Отличный трек, который, надеюсь, на этой неделе, уже на этой неделе обязательно попадет к нам в чарт Еврохит Топ 40. Вот как это просто блестяще сделали Temper City на прошлой неделе. Дебют, между прочим, на 28 месте, что очень даже неплохо. Self-Aware, Temper City уже совсем скоро на Европе Плюс.

Пала называется он, и она Европлюс Дракула. Прямо сейчас номер один у нас в чарте в Еврохит ТОП 40. Так будет до конца, до пятницы, по крайней мере, абсолютно точно. Ну а кто ниже по списку, чем Дракула, все подробности лови, как всегда, на нашем сайте europaplus.ru.

0: радио каждый имеет вес. Это правда. Ртуть, Ваня, Дмитриенко на Европе Плюс. 16.50 в Москве до конца этого часа. Феликс Йен, Софи Лис Бэкстер, причем вместе. Ну, а затем Sugar Babes ждем All in the Head.
1: Алекс Манойлов.
0: Лучший дебют Джонни и Федук «Лето». Крутейший взлет Леони и Колм Скотт «Stay». Номер один – Тейм Импала и Дженни Дрейкова. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
2: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире? Слушай в подкасте «Еврохит ТОП-40». Подробности на europaplus.ru.
1: Реклама.

0: все. А вы? Оформите дебетовую карту на vtb.ru или в офисе ВТБ и получите 10% рублями на все. Предложение действует до 31.07.2026 года. Только для новых клиентов банка. Максимальная сумма кэшбэка 1000 рублей в месяц. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. 0+.
1: Москва. Этим летом впервые ВК-фест пройдет на ВДНХ. 18 и 19 июля. Зиверт, Джонни, Оуджи Буда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, блогеры, спортивные активности, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Собирай друзей и проведи эти выходные вместе с ВК-фест. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130. 0+.
2: Процентная ставка идет вниз. Еще ниже. И это рекордный момент. Вот он!
3: В Сбере самый низкий процент по рефинансированию кредитов за 2 года. А зарплатные клиенты могут выиграть до 1 миллиона бонусов «Спасибо». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.
4: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе «Лояльность». Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
5: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.

0: точно хит на все времена. Это группа Sugar Babes на Европе Плюс. А начать сейчас следующего бодренький дэнс от Али Фарбен. Ждем Body Talk.
1: Не обновляй старое. Скачай новое приложение Европы Плюс.
2: Оно почти как ты.
3: Запускается в один клик.
2: Поднимает настроение.
3: Ну и тоже отлично работает в фоновом режиме.
2: Теперь у тебя больше хитов, больше музыки, больше выбора из разных музыкальных потоков.
1: Новое приложение Европы Плюс.
2: Слушай и смотри прямые эфиры из студии.
1: Бесплатно, без регистрации. Красиво, удобно, функционально. Скачай Радио Хаб. Новое приложение Европы Плюс. 12+. Радио Хаб.
2: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: На часах в Москве 17:00. На Европе Плюс новости и Игорь Акулов. Игорь, привет.
4: Алекс, привет, всем добрый вечер. В Дагестане после ливни количество населенных пунктов без транспортного сообщения сократилось до 18 из 99. Об этом сообщил республиканский Минтранс. Повреждены 34 участка дорог и мостов, восстановлены 17 из них. Без сообщения остаются села в 8 районах. Аварийно-восстановительные работы ведутся круглосуточно. Власти продолжают мониторинг ситуации и восстановление инфраструктуры. Спрос россиян на иностранные валюты вырос почти втрое с начала года из-за укрепления рубля. Об этом сообщил один из финансовых маркетплейсов. Самой популярной валютой стал доллар, 68% заявок, на евро 22%, а на юань 7%. Спрос растет в том числе и на фоне снижения ключевой ставки ЦБ, которая сделала вклады менее привлекательными. Покупка валюты становится альтернативой для долгосрочных накоплений. И на концерте исполнителя Питбуль в Лондоне был установлен рекорд Гиннесса. 22 140 фанатов надели накладные лысины, подражая артисту. Также многие повторили образ рэпера с белыми рубашками и очками-авиаторами. Идею предложил ведущий одного из подкастов, чей ролик стал вирусным. Самому исполнителю тоже пришлось надеть шапочку для почета. Рекорд зафиксировали 400 волонтеров и съемки с дронов, а все фирменные наборы с лысинами были распроданы. Это пока что все. Далее на Европе Плюс Стар Ньюс и Алекс Мануйлов.
2: Стар Ньюс на Европе Плюс.
0: Это топ новости в Стар Ньюс. Фронтмен Мьюз Мэтью Беллами считает, что группа продержалась 30 лет именно благодаря тому, что никогда не вписывалась в тренды. По его словам, альтернативность и отсутствие моды спасли команду, когда интерес к другим стилям угас. Мэтью Беллами признался, что когда встретил на Коачелла Джека Уайта и Альберта Хаммонда-младшего, то все трое удивились, что они все еще на сцене. Беллами также сказал, что гитарное соло в 2000-х уже казалось пережитком, но Уайт сумел его возродить. Джастин Бибер вполне возможно будет участвовать в шоу в перерыве финала чемпионата мира по футболу 19 июля. В списке уже Мадонна, Шакира и BTS. И это 11-минутное выступление станет первым в истории мундиаля. Young Blood дал волю чувствам и расплакался на сцене фестиваля Bloodfest, признавшись, что чувствует себя оторванным от всего и не может понять причину этого. После шоу он опубликовал видео, объяснив, что это был моральный сбой и накопившиеся эмоции. Артист также признался, что его всегда ранит критика в интернете. И только рядом со своими фанатами он чувствует себя комфортно и в безопасности. Oasis выпустили дебютный тизер документального фильма «Don't Look Back in Anger». В ролике кадры подготовки к туру и первые за 20 лет совместные интервью братьев Галлахер. Картина выйдет в кинотеатрах в сентябре, ну а затем появится на Disney+. Star News. И вы всегда в курсе самых интересных событий.
2: Star News.

Fine, Европлюс, Кэлвин Харрис и Джазин. Всем-всем-всем отличного понедельника под лучшие хиты. Меня зовут Алекс Мануилов, а вот они уже скоро. Это Мохаммед Рамадан и Араш. Это Френч Монтана и Чарли XCX, которые не скрывает, что пишет хиты спонтанно. Какого-то алгоритма у нее нет, и она только завидует тем артистам, у кого этот алгоритм присутствует. Ну, в общем, Чарли XCX делает то, что в моменте приходит ей в голову, и получается у нее просто... сногсшибательно. А вот пример на подходе. Хит «Boom Clap».

Summit. Дальше больше хитов, больше музыки. Впереди у нас Анабель Инглунд, Дэвид Гетта, Биби Рекса, но чуть-чуть пораньше Алекс Ворон и его Fever Dream. Тот самый хит, который подкупает своей простотой и подкупает своей искренностью. Факт.

0: 17:50 в Москве. Градусы явно поднимают к себе градус интереса благодаря вот этому хиту, который мы только что услышали, хиту «На ресницах». 17:50 в Москве, уже совсем скоро, уже в ближайшие минуты до конца этого часа. Сначала Сия Кайли Миноока, затем еще одна коллаборация Баста Раймс и Марая Кэрри уже нас ждут.
1: Реклама.
2: Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссии и кэшбэк до 13 миллионов рублей. А владельцам акций Сбера – новые привилегии клуба акционеров. Ждем вас в Сберинвестициях.
3: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк» 18+.
4: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Веста» от 1 183 тысяч рублей и отправляйтесь с семьей в отпуск мечты. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
6: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
7: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
9: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
10: Уинстамарт Сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 кг. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sb/BDO. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
11: Все говорят бизнесу «держитесь». А «Точка Банк» говорит «держите». Выгоду до 100 тысяч рублей на счет, бухгалтерию, ЭДО и другие сервисы. Бизнесу быть. «Точка Банк».
12: АО «Точка». ООО «Банк». Точка». Акция действует в том числе на тарифе 0 до 31 августа 2026 года для новых клиентов. Подробности на .com 18+.

0: 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 9. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на zon.ru. 16+.
1: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте.
0: Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и в отделениях банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
2: Европа+.ру.
3: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.
2: Европа+. Лучшие мировые хиты.

0: нашептали нам постараемся Марайя Кэрри. В финале этого часа, ну что, у нас идем дальше, следующий час, где еще больше хитов, еще больше музыки. Не пропусти свой любимый трек.
1: Европа Плюс. New. Новые хиты. Прямо сейчас.

0: dance.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: А в столице уже 6.
3: Европа Плюс.
2: Игорь Акулов в студии с новостями. Игорь, привет, рассказывай, что у нас нового.
4: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
5: Костя, привет, всем добрый вечер. Еще одна федерация допустила российских спортсменов с флагом и гимном к соревнованиям. Минпросвещение рекомендовало обучать подростков распознаванию манипуляций в соцсетях, и художник из США заработал на проданном мусоре со свадьбы звезды. Подробности далее. В Кремле поблагодарили организаторов Венецианской биеннале за открытость к сотрудничеству с Россией. Еврокомиссия рекомендовала прекратить выделение биеннале грантов 2 миллиона евро из-за возобновления работы российского павильона. Дмитрий Песков назвал действия Европы зашоренными, а организаторы биеннале надеются на дальнейшее сотрудничество, несмотря на давление. Российский павильон продолжит свою работу. Международная федерация настольного тенниса с 28 июля вернула российским спортсменам право выступать под флагом и гимном. Ранее их допускали только в нейтральном статусе. Решение принято после отзыва рекомендаций МОК. Настольный теннис присоединился к другим федерациям, уже допустившим россиян под флагом и гимном. В московских колледжах завершились демонстрационные экзамены. В них приняли участие больше 20 тысяч студентов. Ребята показали свои навыки по 115 востребованным специальностям от машиностроения и транспорта до IT, кулинарии и туризма. Проверка знаний проходила не только в мастерских и лабораториях колледжей, но и на площадках работодателей. По словам заммэра Анастасии Раковой, в этом году свыше 6 тысяч выпускников сдали экзамен на отлично, а по итогу испытаний все ребята получили цифровой паспорт компетенций. Минпросвещение рекомендовало обучать подростков распознаванию манипуляций в соцсетях. Социальное сравнение через лайки подписчиков усиливает стресс и зависимость от одобрения. Ведомство советует ограничивать время в информационных пузырях, предлагая офлайн-альтернативы и не пользоваться гаджетами за 1-2 часа. Также избыточная стимуляция яркими цветами может усиливать эмоциональную перегрузку. И художник из США собрал мусор после свадьбы Тейлор Свифта в Нью-Йорке и продал фанатам. В коллекции были стаканчики, обертки, фантики и даже один наушник AirPods. Вещи быстро раскупили, а художник признался, что делает подобные наборы в память о разных событиях. Напомню, что свадьба прошла с 2 на 3 июля на арене Madison Square Garden с более чем 1000 гостей. Мероприятие держалось в секрете, а сам художник даже предложил подарить один подарок самой паре, если они захотят. И расскажу о курсах валют на сегодняшний день. $76.66, евро 87.67. Это пока все новости к этому часу. Далее на Европе Плюс Кость Фомин, а больше хитов и больше музыки.

оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антон.

0: 2022 года здесь, на радиостанции номер один в России Ave и Meet Me in the Dark. Классный трек. Ну, в общем, я лично ставлю от себя 10 по 10-бальной шкале. Ну и всех поздравляю с завершением первого трудового дня на этой неделе. Вообще, денек, конечно, не самый простой, честно скажу. Замена прав, получение справок различных и вот этих всяких вот бланков заполнения. Не самое легкое и приятное занятие, в понедельник особенно. Но ничего, я справился, а значит, справитесь и вы с любой сложностью. Какую ни выбирайте, все пройдет по плану. Я уверен, если вы пребываете в отличном настроении и с классной музыкой. Кстати, про классную музыку. Она здесь, на Европе Плюс. И в ближайшее время я точно могу гарантировать всем тем, кто хочет, любит и ценит танцевальную музыку, главный гимн этого лета. Прошу вслушаться в эти слова и запомнить их. Eugène и его Moving to the Town. Скоро здесь, на Европе Плюс, главная история этого лета 26-го года. Но прежде появится Сабрина Карпентер и совершенно другая музыка. И по стилю, и по направлению, и по звучанию Эспрессо.
1: Европа Плюс. Disco X on.

0: вообще радиоприемники, динамики, куда угодно, в холодильнике, утюги, отовсюду теперь звучит Ужели его Moving to the Sun. И, естественно, здесь на радиостанции номер один в России он тоже есть. Вот так вот звучит лето 26-го года. Проводи с нами его и получай удовольствие. Кстати говоря, из удовольствия. Сегодня нас ждет классный вечер с 8 до 10 здесь на Европе Плюс. Летний вайб, солнечная, легкая музыка. Будем, так сказать, откисать после первого рабочего дня.
1: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

0: прошлой неделе что-то поползла вниз. 5 позиций ниже и 9 место в нашем Еврохит ТОП-40. The Second Voice и Let Me Be. Ну, в общем, были все шансы добраться до первого места, повисеть там, но что-то не пошло. Ничего страшного, я думаю, что эти ребята вернутся к нам еще в эфир с новым треком и еще раз попробуют. Ну, а мы попробуем с тобой до финала этого часа Mojo и Lady, но прежде Dua Lipa и Illusion.
1: Реклама.
2: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
3: В этом весь Т.
2: И в этом весь Ты.
4: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
5: Время выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов. В ритме города и на просторах страны. Кроссоверы с характером, стильный дизайн, умные технологии и адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам. G-Land – ваш надежный спутник в любом путешествии. Уже в дилерских центрах. Подробности на сайте glandrus.ru.
6: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, напиток безалкогольный «Добрый» в ассортименте 129 рублей со 2 по 22 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
7: В ленте.

0: 25% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один.
1: Акцентируйте 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
2: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер – ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481. От 11.08.2015.
3: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром? Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
4: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
5: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
6: В Сбере самая низкая ставка по кредиту за 2 года. Рефинансируйте кредиты с выгодой. А если получаете зарплату в Сбере, выигрываете еще до 1 миллиона бонусов «Спасибо». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
7: Джак Т9. Пикап номер 1. Полный привод. 2 варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3.619.000 рублей. Джак Т9.
1: Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
8: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: обновляй старое. Скачай новое приложение Европы Плюс.
1: Оно почти как ты.
2: Запускается в один клик.
1: Поднимает настроение.
2: Ну и тоже отлично работает в фоновом режиме.
1: Теперь у тебя больше хитов, больше музыки, больше выбора из разных музыкальных потоков.
0: Новое приложение Европы Плюс.
1: Слушай и смотри прямые эфиры из студии.
0: Бесплатно, без регистрации. Красиво, удобно, функционально. Скачай Радио Хаб. Новое приложение Европы Плюс. 12+.

0: Сверим стрелки в столице 7. Акулов Игорь с новостями прямо сейчас здесь на Европе Плюс. Игорь, привет.
1: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
2: Костя, привет, всем добрый вечер. Банк попросил Минцифры скорректировать проект об уведомлениях для пользователей. В России обновили ГОСТы на икру, и более 2,5 миллионов человек хотят отстранения Аргентины от чемпионата мира по футболу. Подробности далее. Правительство продлило до 1 сентября следующего года действие упрощенных антисанкционных процедур декларирования товаров и их маркировки. Речь идет о производителях и импортерах. При этом ограничено использование чужих документов об оценке соответствия и нанесении маркировки после ввоза продукции. Послабления не будут распространяться на чувствительную продукцию, перечень которой утвердит Минпромторг. Мера направлена на поддержку бизнеса и защиту прав потребителей. Банки попросили Минцифры скорректировать проект постановления об уведомлении абонентов о массовых вызовах и СМС, так как он создает риски необоснованных блокировок. Национальный совет финансового рынка предлагает сократить объем уведомления до информации об инициаторе и категории вызова. Также считается избыточным, что способ уведомления определяет оператор, а не заказчик. Это может увеличить расходы и повлиять на стоимость услуг, а также ее блокировку. В России обновили ГОСТы на лососевую икру для усиления контроля качества и борьбы с фальсификатом. Установлена формула перерасчета бензоата натрия и бензойную кислоту. Актуализированы требования по контролю температуры. Для баночной икры разрешено использовать сырье только из живой или свежей рыбы. Норматив соли от 3 до 6% для первого сорта и от 3 до 7% для второго. Документ вступит в силу с 1 июня следующего года. Более 2,5 миллионов человек подписали петицию с требованием исключить сборную Аргентины из чемпионата мира по футболу. Организаторы кампании утверждают, что судьи симпатизируют Лионелю Месси и намеренно продвигают команду к финалу. Цель петиции — собрать 5 миллионов голосов. В полуфинале Аргентина встретится с Англией. Петиция создана на независимом портале и не имеет отношения к ФИФА, а в самой ФИФА пока не комментируют ситуацию. И один из университетов США начал выдавать стипендии за достижения в видеоиграх до 5000 долларов за триместр. Учитываются ачивки в Minecraft, World of Warcraft, Dark Souls и многих других. Кандидаты пишут эссе о навыках, полученных в играх, и должны иметь хороший средний балл. Программа рассчитана в том числе и на поступающих студентов. Раньше такие стипендии давали только киберспортсменам из университетских команд. Всего студенты могут получить до 15 тысяч долларов за учебный год. И расскажу о курсах валют на завтра. Доллар — 76 рублей 62 копейки, евро — 87 рублей и 58 копеек. Это все новости к этому часу. Далее на Европе Плюс Кость Фомин. А больше хитов и больше музыки.

Плюс прямо сейчас это Мизмо и Hello. Приветствую всех, кто попал в нашу компашку только что. Здрасте, отличного всем вечера понедельника. Ну и классные солнечные музыки для того, чтобы расслабиться после трудовых вопросов. Так вот, все это случится уже в 20:00 по Москве, и до 10 мы будем чилить, расслабляться и отдыхать. Летний вайб не пропусти. Ну и, кстати, один из треков, который запросто мог бы встретиться в нашем летнем вайбе, это Медуза. Классная история под названием Don't Wanna Go Home.

0: лучший припев нашего эфира прямо сейчас здесь на Европе Плюс. Обожаю эту историю, обожаю этот припев. И я уверен, я точно не один. Медуза и Don't Wanna Go Home. Ну, сегодня придется ехать домой после рабочего дня. Надо появиться обязательно. Ну и надо, чтобы было хорошо и приятно. Так ведь? А значит, поем с музыкой. Отдыхать будем классно. Linkin Park и What I've Done. До финала этого часа, а также Naked и Sweet Emotion.
1: Когда мир заполонили боты и фейки, когда лайки покупаются, а голоса накручиваются –

0: этой неделе.
1: В пятницу с 14 до 16 и в субботу с 16 до 18. Еврохит ТОП-40 с Алексом Мануйловым. Пропустил в эфире? Скачивай подкаст. Подробности на europaplus.ru.
2: Реклама.
3: Лето. Время, когда не только вам, но и вашему капиталу хочется отправиться туда, где все включено. Переведите свой портфель в Сберинвестиции. Выгодные тарифы, качественная аналитика, свежие инвестиционные идеи, а еще кэшбэк до 13 миллионов рублей и 30 дней торгов без комиссии.
4: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организации акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО Сбербанк. 18+.
5: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
7: Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А чтобы получить еще больше выгоды, расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и забирайте

0: миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
1: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». О, Озонбанк. Товары за рубль на Озон можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озон». Карта клиентских правил.
2: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
3: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
2: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на больше.т2.ру.
4: Процентная ставка идет вниз, еще ниже. И это рекордный момент. Вот он!
5: В Сбере самый низкий процент по рефинансированию кредитов за 2 года. А зарплатные клиенты могут выиграть до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
6: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
7: Полностью бесплатно и без ограничений. 12+. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: легендарные ребята завершают очередной час здесь на Европе Плюс. Это Linkin Park и What I've Done. Супер хит, который обожаю всем сердцем, всеми ушами. И уверен, я не один. Кстати, впереди суперхиты, но уже солнечные, легкие и летние. Оставайся с нами.
1: Европа Плюс. Пати. Больше ритма. Больше драйва.

8. Европа, Европа плюс. Летний вайб. А я скучал. Скучал по этому времени и этой солнечной музыке. Здрасте, это Летний Вайб на Европе Плюс. Меня зовут Фомин. Ну и в ближайшие 120 минут я буду рядом с тобой и постараюсь сделать тебе очень-очень приятно. На это есть солнечная летняя музыка. Ну а я могу точно гарантировать, что каждый для себя что-нибудь обязательно подберет в ближайшие 120 минут. Поэтому устраивайся поудобнее. Давайте начинать. Итак, в первой части Летнего Вайба Elderbrook, Rudimental, Something About You. Невероятно красивая история, ее надо слушать. Причем слушать надо вот прям вот закатывая глаза. Прежде Pharrell Williams и Double Life. Ну а начинаем с Ромео Элвис и

avec les gens que j'aime. Ce qu'on pourra pas changer.

You в летнем вайбе на Европе Плюс. Вечер понедельника мы проводим вместе под классный саундтрек. Летний вайб продолжается. Да, ну и на очереди Лизо и About Damn Time. Но прежде любитель нестандартных головных уборов, любитель AC-джаза, фанка, это Джамирокуай и его Cosmic Girl уже скоро.

20:34 в Москве. Привет всем, кто отдыхает вместе со мной. Это Фомин, и, естественно, со мной можно отдыхать при помощи автомобиля, приемника и радио там, при помощи умной колонки, а можно взять и скачать в свой смартфон наше новое приложение Европа Плюс Радио Хаб. Не надо обновлять старое, установи новое Радио Хаб, полностью бесплатное, ну и там офигенно.

0: в летнем вайбе, 20:48 в Москве. Отличный понедельник, классное настроение, ну и, естественно, лучшая мировая поп-музыка, под которую можно расслабиться, можно покайфовать, почилить, а? Ну, здорово же. Да, поэтому давайте настраивайтесь на продолжение на очереди. Super Shy и Keep It Rising. Скоро все это будет в эфире. Ну и это только первая часть нашего летнего вайба. Есть еще вторые 60 минут, но об этом чуть позже. Летний вайб.
1: Реклама. Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
2: Официальная группа «Европа Плюс» ВКонтакте.
3: Это более 2,5 миллиона друзей.
2: Плейлисты Европа Плюс.
3: Новинки.
2: Видео со звездами.
3: Гороскоп.
2: И все самое интересное, что происходит за эфиром Европы Плюс.
4: Привет, мы бригада. Вступай в группу Европа Плюс.
5: Подпишем.
6: Это Антон Камолов,
7: Артур
8: и Саша.
6: Если мы что-то не договорили в эфире,
8: можем
6: договорить здесь.
9: Это Алекс Манойлов. Вступай в нашу группу и будь в топе.
10: Радио номер 1 в России ВКонтакте.

0: первый час летнего вайба на Европе Плюс, Active. Ну что, классный час был? Да, мне понравился, музыка была отличная. Но и есть еще один, и там музыка будет не хуже, это я обещаю.
1: Не обновляй старое. Скачай новое приложение Европы Плюс.
2: Оно почти как ты.
3: Запускается в один клик.
2: Поднимает настроение.
3: Ну и тоже отлично работает в фоновом режиме.
2: Теперь у тебя больше хитов, больше музыки, больше выбора из разных музыкальных потоков.
1: Новое приложение Европы Плюс.
2: Слушай и смотри прямые эфиры из студии.
1: Бесплатно, без регистрации. Красиво, удобно, функционально. Скачай Радио Хаб. Новое приложение Европы Плюс. 12+. Радио Хаб.
2: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: Столица 9.
4: Европа Плюс. Летний вайб.
0: Ну что, погнали, вторая часть летнего вайба на Европе Плюс стартует прямо сейчас. Здрасте, это Фомин, и в ближайшие 60 минут это будет прекрасно, это будет красиво, это будет солнечно, это будет по-летнему. Ну, в общем, устраивайтесь поудобнее. На очереди отличный трек от Карен Хардинг, послушаем ее Other Side of Love. Прежде Помпея и 19, трек, который, ну, стал, наверное, культовым еще в 12-х, там, не знаю, 14-х годах. Слушали его повально, звучал он везде, и до сих пор, скажу честно, я от него в восторге, слушаю с превеликим удовольствием. Ну и вообще Помпея одна из любимейших моих российских команд. Ну и начинать тоже будем красиво. Шерман Лоджи и Тони Шерман. Can't

жить захотелось, правда ведь? Карен Хардинг на Европе Плюс прямо сейчас. Other Side of Love. Для всех, кто проводит вечер в моей компании, это Фомин. Приветствую всех и каждого. И, естественно, обещаю, что в ближайшее время мы продолжим слушать солнечную музыку, чтобы было хорошо и приятно. А так хочется, правда ведь, чтобы в понедельник вечером было хорошо и приятно. Так вот, на подходе. Человек-легенда. Это Тиесто и Брена Грейс. Услышим Beautiful Places. Прежде Рае и поиски. Поиски мужа. Where is my husband? Ну и еще кое-что, что тебе точно не стоит пропускать. Поэтому обязательно оставайся и послушай все.

столице 21:34, но дарк уже за окном точно есть. Это факт, потому что темнеет теперь как-то раньше. Но это не пугает, потому что лето продолжается, и оно здесь на радиостанции номер один в России для того, чтобы тебе было комфортно проводить каждый вечер, чтобы тебе было кайфово, чтобы ты мог почилить, чтобы ты мог расслабиться, чтобы ты мог послушать легкую летнюю музыку, есть летний вайб. Ну и в ближайшее время мною любимая история от Simply Red — Sunrise.

На Европе Плюс, Calvin Harris, Jazzy, Satisfy. Обожаю ловить эту историю в нашем эфире. Я уверен, что за нее голосуют на нашем сайте europaplus.ru, иначе бы она была где-нибудь снизу, а этот трек находится, ну, не на вершине, но очень близок. Голосуй europaplus.ru в разделе Еврохит Топ 40, и вполне возможно в ближайшую пятницу Calvin Harris, Jazzy будут номер один. Let

0: больше музыки. Ну и напомню всем тем, кто любит летний вайб так же, как и я, завтра в 8 вечера встречаемся здесь же. Естественно, будем чилить, отдыхать после рабочего дня, слушать солнечную летнюю музыку. Ни в коем случае не упусти этот шанс расслабиться. Дальше расслабляться будем под суперхиты «Есть что», оставайся.
1: Европа Плюс Урбан. То, что хочется слушать.

просто вот звезды такой величины сошлись. «Мама, не горюй». «Bizarre» — так называется эта новинка. Ну и, конечно же, есть у нас с тобой кое-что, где это можно слушать регулярно. «Радио Хаб». Новое приложение «Европа Плюс». Не обновляй. Скачай новое приложение. Установи его в свой смартфон. Полностью бесплатное, без регистрации. Ну и, конечно же, можно слушать будет абсолютно все новинки у нас в прямом эфире. Я имею в виду при помощи приложения. И, конечно же, там есть еще кое-что, ради чего стоит попробовать. Ну, хотя бы попробовать точно. Это 8 дополнительных потоков. А это значит, что при любом настроении, в любую погоду, ты для себя обязательно что-нибудь подберешь. Поэтому новое приложение «Европа Плюс», «Радио Хаб», рекомендую.

0: больше. Только хиты. 45 минут.
1: Европа плюс. Итак, ближайшие 45 здесь на Европе плюс. Отличная музыка. Могу обещать встречу с главным хитом этого лета.

до первой строчки авторитетного Еврохит ТОП 40. Чимин. И все это здесь, на Европе Плюс. Уже очень скоро. Оставайся с нами.

0: посходили с ума. Да, и после этого он завирусился во всех соцсетях. Да, рилсики и прочее клепают все, кому не лень. Ужель и его Moving to the Sun прямо сейчас здесь на Европе Плюс. Один из главных треков этого лета. Ну, вообще, в целом, как бы все сходятся в одном, что это не один из главных, а вот прям вот самый главный. Но все-таки есть разные вкусы, да, есть разные потребности, а значит, будет и кое-что другое для тех, кому этот трек нравится, но есть история, которая нравится еще больше. Например, French Montana и Max B. Невероятный трек под названием I Want Death. Не пропусти. Ну и, естественно, кое-что из новинок. Какие у нас новинки? europaplus.ru, заглядывай, посмотри. Ну а через пару минут мы с тобой услышим одну из...
1: Алекс Манойлов. Лучший дебют Джонни и Федук «Лето». Крутейший взлет Леони Калм Скотт «Stay». Номер один Тейм Импала и Дженни Дрейкова. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
2: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире, слушай в подкасте «Еврохит ТОП-40». Подробности на europaplus.ru.

А я говорил, что классный трек нас ждет впереди. И вот, пожалуйста, The Bouser и Magnetic. Magnetic, который, собственно, совсем недавно появился в нашем эфире. И я думаю, что есть у него все шансы залететь в сердечко твое, попасть в наш Еврохит ТОП-40. Там, глядишь, чуть-чуть, немножко, и, может быть, к концу этого лета, а может быть, и раньше, будет у нас лидер новый хит-парада. Пока же у нас в лидерах другие ребята. Например, первое место у нас занимает история, которую я вам говорил, что обязательно доберется. И всего лишь 5 недель потребовалось этому треку добраться до первого места нашего Еврохита. Time Impala и Джинни Дракула. Вот вам, пожалуйста, как и обещалось. За ним Доминик Фейк и Baby Doll. Ну и Тедди Свимс, модник. 4 позиции. Я думаю, что у него тоже все шансы уже в ближайшее время со своим треком «Мистер». Know It All быть лидером нашего хит-парада. Ну а сейчас давайте о тех, кто тоже есть в нашем хит-параде, но пока еще точно не на вершине. Майя Мишель, одна из лучших, если не лучшая, поп-дрим команда Российской Федерации. Это «На малиновой луне», но прежде немножко танцевальной музыки от Audio Souls. Dance Floor скоро.

0: больше. Только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Итак, ближайшие 30 здесь, на Европе плюс. Один из лучших, наверное, припевов нашего эфира. До сих пор говорю и говорю об этом. Медуза. Don't wanna go home. Как это может не нравиться, правда ведь? BTS — совершенно другая музыка и настроение. Swim. Ну и для тех, кто пока спать не собирается, Kungs — Galaxy. Все это уже скоро здесь, на радиостанции номер один в России.

0: Dance.ru. Больше хітов, больше музики. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.

номер один в России, который сейчас, кстати, находится в листе ожидания нашего Еврохита и наверняка очень бы хотели попасть в чарт на этой неделе. А мы такое можем организовать без проблем. Что для этого нужно? Все просто. Дружно заходим на europaplus.ru, открываем раздел Еврохит ТОП 40 и также дружно жмем лайк напротив трека. В пятницу посмотрим, насколько наши старания не прошли даром. Слушай Еврохит ТОП 40 в пятницу с Алексом Мануиловым с 14 до 16 по московскому времени. Далее с нами британская команда Риальто с хитом, который ознаменовал их возвращение на большую сцену No One Leaves This Discotheque Alive, и послушаем звездочку Леони, работу под названием Stay.

0: Tokyo, Teddy Swims, Mr. Know It All. И это далеко не все, что я приготовил на эти полчаса, так что не расходимся, слушаем и получаем массу удовольствия.
1: Горячие хиты, игры, крутые подарки. Это летнее У на Европе Плюс. Лови хиты этого лета.
2: Я бы послушал.
1: Звони и выигрывай. Денежные призы и гаджеты.
2: Ну, я бы сыграл.
1: Слушай, играй, выигрывай. По будням с 7 до 10. Летнее.

запримерил этот трек и вместе с ним в первую же неделю смог набрать более 1 миллиона стримов и плотно закрепился в топ-10 на Beatport и Main Stage. То есть старт получился очень даже уверенным и очень даже мощным. Цифры говорят сами за себя. Следующие на очереди парни, которые уже давно все доказали и за своей спиной имеют армию фанатов в далеко не 0.1 миллионов. Это Дэвид Гетта и Сэм Мартин с треком Lovers on the Sun. А чуть раньше команда Temper City. Вирусная тема. Self-aware.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ L номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Только что в наших приемниках в столице час 33. Предлагаю не делать лишних остановок, поскольку впереди нас уже поджидают Боб Синклер и Кайза с танцевальной темой I Can't Wait. Еще услышим новинку от двух легенд разных музыкальных эпох: Мадонны и Мартина Гаррикса, Bizarre. И послушаем электронный проект из Финляндии Эбон, трек Hollow.

0: Мама.
1: Новая песня
0: на Европе Плюс.
1: Мадонна и Мартин Гаррикс. Bizarre.

услышим Кельвина Харриса, Jazzy Satisfy. Также послушаем предельно летнюю, предельно солнечную вещицу Мичика, диджей Годжи, Джейсон Дерула. И услышим ребят из Германии, Али Фарбин, Рене Миллер, Body Talk.

0: Satisfy – трек, который сейчас красуется на второй строчке нашего топ-клаб-чарта и имеет все шансы возглавить его уже в эту субботу. Это Кэлвин Харрис и Джейзи на радиостанции номер один в России. И не забываем, что на Европе Плюс есть не только топ-клаб-чарт с Тимуром Бодровым, но и...
1: Алекс Манойлов. Лучший дебют Джонни и Федук «Лето». Крутейший взлет Леони Калм Скотт «Stay». Номер один – Тейм Импала и Дженни Дрейкова. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
2: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире? Слушай в подкасте «Еврохит ТОП-40». Подробности на europaplus.ru.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Yeah, немного soul музыки. Teddy Swims, Mr. Know It All. А до финала часа с нами Will.i.am, Ева Симмонс и Билли Айлиш, величайшие звезды, за которыми далеко не последнее слово в мире музыки.

0: europaplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В Москве 3:00.